Починаваме, починаваме, драги ишки, гонаде, сомактали, я сомактали, я нюканч ринчи, шау, я чекат, юшканчи, радио, ла воз, на 88.5 FM, кангуна, кангуна, радио, куши, куши, я кай программа, гуаю, супи, на ня, сомактали, кангунас, гуай, са, ва, рупака, я рупак, люпиш, ня, ва, гуна, караша, кача, мгичу, окта, окта, ричи, ня, са, иси, мей, шамуми, ауто, ниша, кача, мгичу, дек, ишка, ай, югоналия, шинами, шинами, Ya semak tu eskanci sebab semira, nyaru eskanci, kau nak simi gunara, nak pelik sekunajam, nyawa gunar, nyawa gunar, oktok tak cai, siamun ucu kau macam mana tamiang tena eljak tapi kan, mana tamiang miliando punjam, tu kusik tu kusik kena miliando punjam, nasi napi tu kita kau gunam, ujang mama Salome, chambira, senjara, wira ya kau eskatinguici. Giovanni, Uyangi, Giovanni, Carmencita, Lipunja, Lipunja, Tuku, Tuka, Yuguna, Rincho, Yachikatimichi, Kaituta, Mandapi. Shinam, Shinam, Yachikatimichi, Kaituta, Mandapi.